0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Есть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть».
3: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Рутина способна переживать любую сферу нашей жизни. Работа, семья, служение – все это с легкостью может превратиться из захватывающего приключения в утомительный набор однообразных действий. Не поймите меня неправильно. Жизнь – это действительно труд, борьба и постоянство, где есть место празднику, а не наоборот. Но полная потеря вкуса может быть чревата ошибочными решениями, и я хочу предостеречь вас от них. Не давайте рутине полностью парализовать вас. Ищите новое в браке, общении с детьми, в работе или служении. Действуйте, сочиняйте, пробуйте. И главное, открывайте ваши чувства, переживания и страхи Богу. Он вдохнул жизнь в свое творение, и Он может вдохнуть жизнь в любую сферу вашей жизни. Он дает смысл существования и способен зажечь то, что, кажется, уже давно потухло. И пусть молитва об этом станет вашим постоянным спутником.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, привет! Это Катя. Какие ассоциации рождаются у вас в голове, когда вы слышите слово «милосердие»? Может быть, доброта, снисходительность, отходчивость? Хорошие качества, но это не совсем милосердие. Еще кажется, что милосердие – это какое-то составное понятие, соединение слов «милое» и «сердце». А вот тут как раз есть подсказка. Ведь сердце – это центр милосердия. Сердце, наполненное Богом, Его милостью. Иисус сказал: «Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец», и показал нам источник, из которого наполняется сердце. Сердце, в котором живет Бог, всегда стремится помочь, готово ободрить и перевязать раны. Быть милосердным, как милосерден с нами Бог.

0: Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали во гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и не спровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, а тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноги моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Время подумать.
1: Есть совы. Совы поздно ложатся. Есть жаворонки. Жаворонки рано встают. А есть хорьки. Хорьки – это те, кто всегда хотят спать. Мне кажется, сейчас сезон школьников. Да, сезон хорьков. Каждое утро в каждой квартире. И по дороге в детский сад и школу тоже. Есть мнение, что на самом деле никто не любит рано вставать. Может быть. Но зато большинству нравится чувство, которое испытываешь, когда просыпаешься пораньше. Мне кажется, это как с тренажерным залом. Иногда тащишь себя в тренажерный зал через силу, а потом оттуда выходишь победителем. Я сделал это. Вот точно так же, наверное, и с ранними вставаниями. Это сложно. Но зато потом такое чувство собственного, не то чтобы достоинства, но такое вот благодарность самому к себе. Что ты сделал это, ты встал пораньше. Ты так спокойно все успел. А вот как сделать так, чтобы ранние подъемы перестали быть каторгой, а стали простыми и приятными? Какую такую мотивацию нужно получить, чтобы встать пораньше легко? Говорят, что хорошо помогает, прежде чем вечером заснуть или прежде чем ложиться спать, помогает четко сформулировать себе свои завтрашние намерения. То есть, так или иначе, мы все-таки смещаемся к планированию. То есть, если ты с вечера четко понимаешь, зачем тебе утром встать пораньше, тогда все у тебя получится. Правило может быть хорошее. Насчет практики, наверное, я бы поспорила. Я же не одна такая. Сейчас, пожалуйста, подарите мне улыбку. Те, кто, это, наверное, все-таки к женской части аудитории обращаюсь, те, кто вечером себе говорил, все, утром встаю пораньше, мою голову. Утром просыпаешься и понимаешь, да ладно, нормально, и так сойдет. И вроде бы цель-то была сформулирована с вечера. Конкретная такая цель. Все равно не помогло. Тогда есть еще один способ. Будильник ставить как можно дальше от кровати. Настолько дальше, чтобы примерно возле ванны и возле зубной щетки он лежал. Утрированно, конечно, но доля смысла в этом есть. Если очень тяжело проснуться, надо каким-то образом, даже в бессознательном состоянии, затащить себя в ванну и начать чистить зубы. Вот, то есть, ты еще не проснулся, уже не понял как, но чистишь зубы. Потому что именно эти нехитрые телодвижения приводят организм в состояние бодрствования. После того, как зубы почистил, даже если обратно вернешься в постель, уже не заснешь. Все. Нет, не получится, даже можете не стараться. Ну и еще из правил хороших сразу переодеться. Снять с себя то, в чем вы спали. Одеть что-то не менее комфортное. Не надо сразу в латекс. Что-то комфортное, но другое. Не ночное. Говорят, на самом деле очень многие вопросы решает ранний подъем и поменьше соцсетей.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».
2: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне прибыть в тебе, Спаситель, и ты прибудь во мне, Христос.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Регулярное чтение Библии обладает очищающим эффектом на ваш ум и сердце. Не позволяйте ничему другому занять место этого упражнения. Билли Грэм.
1: Это «Свободное радио».
2: Привет, это Александр Патлис, и это «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.
2: Новая музыка на свободном радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Благо, благодать.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Доктор Генри Фриц Шефер. Шефер – профессор химии в Университете штата Джорджия и директор Каунтамского химического центра. Шефер, который 5 раз выдвигался на соискание Нобелевской премии, считают третьим химиком в мире с точки зрения признания его научных заслуг. Выражая мысль, что целью научных исследований является познание Бога, ученый и религиозный человек Шефер говорит: «Тот, кто познал смысл науки, поймет и то, какое удовольствие она мне доставляет. Он поймет, что я чувствую, когда говорю: «Вот это творение Бога».»

0: 109 псалом. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет с тобой на битву, облаченный в святые одеяния. Твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя. Он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами, сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока и потому вознесет голову».
1: Свободное радио.

0: Привет всем! Говорят, что из-за отсутствия силы притяжения космонавты физически не могут плакать. А ведь всем нам иногда нужно дать волю эмоциям. Нет в этом ничего позорного. Главное не унывать и всегда быть готовым плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Всем добра!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он вошел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый «Школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем отступника.
2: След выступления.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Вера есть способ знания без доказательств.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, друзья. И сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как «О чем стоит говорить, когда, казалось бы, не о чем говорить?». Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими идеями для разговоров в путешествиях. Часто у семейных пар, особенно после продолжительного периода совместной жизни, приходит ощущение, что поговорить как будто и не о чем. А где же говорить, как не в отпуске? Особенно в поездке. Это идеальное время для хорошего разговора. Обсуждая простые вопросы, вы создаете новые воспоминания и заново открываете себя друг другу. Так что действуйте. Какие вопросы вы могли бы обсудить? Первое. Что хорошего в том, как мы сейчас живем? Какой комплимент ты хотела бы услышать от меня? Какая у тебя тайная сексуальная фантазия? Ты предпочитаешь, чтобы тебя все боялись или любили? Что самое приятное я сделал или сделала для тебя за последнее время? Какая книга оказала наибольшее влияние на твою жизнь и почему? Ты бы предпочел или предпочла провести ночь в роскошном гостиничном номере или в кемпинге в окружении красивых пейзажей? Какую пищу ты никогда не будешь есть ни при каких обстоятельствах? Что бы ты отказалась или отказался сделать даже за $1 000 000? Ты бы предпочел или предпочла иметь неограниченный международный билет первого класса или чтобы никогда не пришлось платить за еду в ресторанах? Какой профессией ты всегда восхищался или восхищалась? Что тебя пугает в старости? Думаешь, мы достаточно времени проводим вместе? Что ты хочешь, чтобы мы сделали, чтобы улучшить наш брак в этом году? Назови 5 вещей, за которые ты благодарен или благодарна. Что для тебя значит дружба? Ты предпочитаешь закаты или рассветы? Почему? Как бы ты провел или провела время, если бы электричество отключилось на 24 часа? Опиши свою идею идеального свидания. Тебя пугают или вдохновляют перемены? Если мы когда-нибудь застрянем в нашем браке, ты пойдешь к консультанту? Ты бы предпочел или предпочла иметь лучший дом в плохом районе или худший дом в хорошем районе? Простые темы, простые разговоры. Но они сохраняют ваши чувства, они сохраняют ваши отношения, они строят глубокий фундамент. Я желаю вам счастливых супружеских отношений. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Предника какого-то еретического движения посадили в тюрьму или оштрафовали? Радуетесь, потому что так ему и надо, или переживаете, потому что для светского государства ваши религиозные взгляды мало чем отличаются и мало на что влияют? Помните, что следующим всегда можете быть вы. Молитесь за мир и свободу верить. Это роскошь, которая была с нами далеко не всегда и, наверное, навсегда не останется.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, если кто-то из вас сбился с пути истины, кто-нибудь вернул его назад, то знайте, что человек, вернувший грешника с ложного пути, спасет его от смерти и покроет множество грехов».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы, наверное, не раз наблюдали, как дети капризничают и перечат родителям, как бы подвергая испытанию на прочность их авторитет, право лидера в семье. Даже очень маленькие дети с огромным искусством играют в эту игру под названием «Слабо». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Отец одной трехлетней девочки недавно рассказал мне о том, как водил ее как-то раз на баскетбольный матч. Естественно, ребенок живо интересовался всем, что творилось вокруг него, только не игрой. Поэтому отец решил отпустить ее погулять. Но сначала подвел ее к линии на баскетбольной площадке и строго-настрого запретил пересекать ее. Однако ему не удалось вернуться на свое место. Малышка остановилась у черты, затем повернула головку и усмехнулась, одновременно ставя одну ножку за черту. Она будто говорила: «Ну и как ты теперь поступишь?» Почти всем родителям когда-либо приходилось отвечать на подобный вопрос. И если брошенный вызов не будет принят, в отношениях родителей и детей что-то изменится. А если мальчик или девочка особенно своенравны, то этот детский тест на прочность может перерасти в самый настоящий бунт, когда наступят тревожные годы отрочества. Весь парадокс заключается в том, что дети хотят быть ведомыми своими родителями, но настаивают на том, чтобы те доказали свое право на лидерство. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноги моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам, или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Свободно.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

61 псалом. «Только в Боге покой для души моей, спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи. Устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся моя душа, на Него надежда моя. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду поколеблен. В Боге спасение и слава моя, Он крепкая скала моя и мое прибежище. Надейся на Него, народ, во всякое время, сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог — наше прибежище. Смертные — лишь суета, люди — лишь ложь. На весы положи, они ничто, все вместе легче дыхания. Не надейся на грабеж, краденым не кичись. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это. У Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его».

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.

0: Евангелие от Луки.
1: После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
2: «Не плачь».
1: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
2: «Юноша, тебе говорю, встань!»
1: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
3: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
4: Да восхвалят тебя народы!

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он вошел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый «Школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «Отступника».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Задам вопрос риторический. Скажите, в вашей жизни было такое, что вас бросали, предавали, оставляли в одиночестве? Люди обманывают наши ожидания, разрушают доверие или бросают в трудную минуту. Наверное, потому что это просто люди. Но даже в такой момент мы можем знать, что есть тот, кто никогда не бросит, не предаст и не отойдет в сторону. Бог рядом. Ничто не может отлучить нас от Его любви. «Я не один. Отец со мною», — говорит Иисус. И эти же слова мы повторяем в момент испытаний. Мы не одни. С нами Бог. А этого точно достаточно.
1: Свободное радио.

0: Михаил Калинин. «Авраам уходит из Харана», читает Дарья Косинцева. «Господи, я не хочу никуда уходить. Небезразличные родственники, мудрые друзья, заинтригованные соседи, все в один голос, с тобой все в порядке. Что ты творишь?» Преданная жена с любовью, без обиняков, говорит: «Ты сошел с ума, и я с тобой заодно, раз иду за тобою следом. Ты хоть знаешь, что ждет нас там, куда идем. Родная, я знаю, что выгляжу дураком, но ведь голос-то был». Он сказал: «Иди отсюда, иди, не задерживайся. Жена меня хорошо знает. Съели вместе пуд соли, если не два. Не говорит, тебе померещилось, привиделось что-то во сне. Она знает, мне еще страшнее, чем ей». Да, конечно, можно остаться, но даже те, кто вздохнет с облегчением, узнав, что вы уже никуда не идете, даже они заметят, что как-то не очень радостно у нас в доме, где все осталось на своих местах. Стойкий перегар капитуляции перед собой. От него уже не избавиться. Так бы чувствовало себя, если бы могло чувствовать вино, скисшее в уксус. Полезный в хозяйстве уксус. Тот, что можно смело залить в старый мех.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Ни за что не угадай.
1: Эй, ноги кто вытирать будет? Только что ж пол помыла.
2: Ты что?
1: Да кого коврик положили?
2: Мы с той ноги встал.
1: Не пойму, я что-то не видишь, что ли?
2: Сара, что случилось?
1: Эй, Закхей, я прошу тебя, у меня и так голова с утра раскалывается. Ой.
0: Дорогая, да что голова? Ты послушай меня, ни за что не угадаешь, кто к нам сегодня на обед пожалует.
3: Так, только не говори, что ты без моего ведома пригласил кого-то домой.
0: Я его не приглашал. Он как бы это, ну, сам напросился. Я не мог отказать.
1: Закхей, это
0: не
1: кстати. Ну, совсем не кстати.
0: Да ты хоть выслушай до конца.
1: Вот это ты выслушай до конца. Наш дом — это не проходной, понимаешь, двор, не бесплатная столовая для бродяг.
0: Да каких бродяг? Это же сам Иисус.
1: Кто еще такой Иисус?
0: Спаситель, которого мы все ждали.
1: Ой, Закхей, Сын да не Бога живого. Без того, как движение в голове отдается. Ой, что же это у меня такое сегодня?
0: Сара, дорогая, время не терпит. Иисус и его друзья могут прийти с минуты на минуту.
1: Послушай, Закхей, если это ты Иисус, и на самом деле Сын Бога Живого. С кем, а с тобой он точно бы не сел за один стол.
0: Сара!
3: Закхей, родной мой, я понимаю, ты одинок, никто тебя не любит, никто

0: увидел меня. Ой. И представляешь, он позвал меня по имени.
1: Удивил. Благодаря твоей профессии тебя тут каждая собака знает.
0: Сара, родная, ой, ради всего святого, пойди, приготовь что-нибудь. Они должны быть здесь с минуты на минуту.
1: Ну вот ты, как всегда, не кстати. Ну что за такое наказание? Прям не могу. Смотри, чтобы твои дружки наши серебряные чашки не сперли.
0: Присаживайтесь, гости дорогие. Чувствуйте себя как дома. Сейчас моя жена подаст угощение, а я пока хотел бы сделать важное заявление. Дело в том, что вот уже несколько лет я собираю с народа больше налогов, чем от меня требуют римляне. Так я и нажил себе богатство. Я недостоин, чтобы Спаситель мира почтил мой дом своим присутствием. Но сейчас я хочу раскаяться в своих грехах. Иисус, половину своего богатства я раздам нищим. А тем, кого я обманул, я воздам вчетверо!
2: Что ты сказал? Кому ты воздашь?
0: Сара!
1: Закхей, у тебя что, не все дома?
3: Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама.
1: Закхей, это еще кто?
0: Сара, дорогая, это тот человек, о котором я тебе говорил. Иисус, сын Бога живого.
1: Послушайте, кто бы вы ни были, ну как вам не стыдно? Вы пользуетесь тем, что этот бедный человек страдает от одиночества,
0: Сара,
1: и вы...
0: Сара, ну что ты говоришь?
1: И что за оборванцев вы привели с собой в наш дом?
3: Сын человеческий пришел найти и спасти потерянное. Эти люди, Сара, были потеряны точно так же, как и твой муж.
1: Только не надо мне вот этих ваших... Не надо мне этих штучек! Вот, вот я вам... Пакет с едой собрала. Давайте, идите на улицу. Там покушайте. Давайте, давайте, быстренько.
3: Что? Голова раскалывается. А,
1: Закхей, откуда он знает, что у меня голова болит? Не прикасайтесь, не прикасайтесь ко мне. Да уберите, уберите руки, говорю. Не болит? Как рукой сняло? Закхей, кто этот человек?
0: Сколько можно говорить, Сара? Что это? Господи, не уходи, пожалуйста.
1: Эй, постойте, Иисус, я не знала, что вы Закхей. Да что ты встал, как вкопанный, останови же его!

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Мы снимали фильм «Остров» на Белом море. Подружились очень сильно с Виктором Сухоруковым. Я играл старичка, который нагрешил в юности, а теперь попал к монахам и грехи замаливает. Играл как бы святого человека. К батюшке своему пошел в деревню, говорю, мол, так и так, роль старца предложили, а вы мою жизнь знаете. Он говорит, не сомневайтесь, это ваша работа, идите и работайте. Он с меня все снял сразу. А у меня уже голова заплелась восьмеркой, что я недостоин. Такие мне там актеры встретились, такие люди, Сухоруков, Дюжев. И так мне было стыдно, что я до съемок понавешал на этих людей ярлыки, основываясь на том, что видел по ящику. Ведь часто смотришь телевизор на диване и думаешь, ты весь альтернативный, а они все козлы.
1: Свободное радио.

0: меня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, а тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам, или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут брат Олег, город Иркутск.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, я всегда в Бога верил. Однажды меня пригласили в церковь. Я пришел, мне понравилось, что там читают Библию. Потом, когда я узнал, что я грешник и погибаю, и что моя единственная надежда – это Христос, вот и, собственно, это и было мое знакомство со Христом. Я покаялся.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 114-й псалом. «Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».
1: Настройся на хороший день.

Расскажите, что точно знают те, кто пережил в своей жизни эпоху медных труб. Такие люди точно знают, как много вокруг тебя доброжелателей, когда на твоей визитке значится высокая должность. И насколько немногие из всех этих людей вспомнят о твоем дне рождения, когда должность уйдет в прошлое и станет частью биографии. Такова реальность бытия. Так что цените, друзья, тех, кто с вами без преувеличения и в горе, и в радости. И не важно, что там на вашей визитке. Не важно, даже если визитки у вас никогда и не было. Рада приветствовать вас на свободном. Меня зовут Наташа Романцова. Всем хорошего дня!

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Мы очень устали от страха перед будущим. Это ожидание выматывает и лишает всяких сил. Но в Библии сказано, что надеющиеся на Господа потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Нам нужно собраться с силами, потому что идти еще далеко. Но Бог в курсе того, что происходит, плачет и переживает с нами. Но Его воля свершится, как бы тягостно и страшно не было. Помните об этом.
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит. Ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех. Приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте. Удостоиться той чести может каждый во Христе.
1: Свободное радио. Свобод.

0: пожалуйста, вы не подскажете, как пройти...
1: Заблудились? С кем не бывало.
2: Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь.
1: Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес.
2: Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке.
1: Чтобы узнать, как найти дорогу в рай, кого вы спрашиваете? Того, кому кажется, что он знает дорогу.
2: Потом, мне кажется, поворачиваете направо к ферме, ну или что-то в этом роде.
1: Или того, кто был там.

Праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит».
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Секретные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В деле проповеди Евангелия все средства хороши. Ничто не должно вас смущать. Если ради проповеди понадобится напиться на корпоративе или сходить в сомнительную сауну, то это ничего. Как же иначе быть светом миру?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Надежда есть всегда.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя, настроиться на истину. Да, вы не Наполеон и не Да Винчи. Но это не повод переживать и сердиться на окружающих, обвиняя их в том, что жизнь пошла не так. Да, с возрастом шансы сделать что-то великое сокращаются, но не стоит опускать руки и впадать в апатию. Выкиньте из головы навязанные амбиции и шелуху рекламных образов. Вы тот, кто вы есть, и это ценно само по себе. Делать малые дела не менее важно, чем творить великие, и лучше жить скромно, исполняя свое призвание, чем пытаться прыгнуть выше головы и лезть не на свое место. Работать в фастфуде или быть дворником не позорно. Если вы будете благодарны Богу за каждый новый рабочий день, если вы будете полезны и будете благословением для коллег, клиентов и жителей двора, то вы уже на своем месте. Почему бы и нет? Столкновение с действительностью может быть болезненным, но без него не получить здравую самооценку. Умение быть довольным и счастливым просто так, без зависимости от новых достижений и расширения влияния, это очень ценно. Без этого вы никогда не найдете покой и не обретете благодарное сердце.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он вошел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый «Школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «Отступника».
2: След в истории.

0: «Любовь не мыслит зла». Читаем мы слова апостола, записанные в первом послании христианам Коринфа. Привет, друзья! Это Катя. Как вы думаете, что это значит «любовь не мыслит зла»? Мы же все считаем себя людьми незлобивыми. Разве мы желаем другим людям зла? На самом деле, мыслит зло тот, у кого осуждение отравляет ростки любви. Кто находится во власти страха, малодушия, зависти или обиды? Ведь любовь великодушна. Она не знает этих чувств. Она не мыслит завистливым осуждением, обидчивым злопамятством. Любящий всегда может мыслить добром. В его сердце есть силы, время, подходящие слова, нежность и благожелание. Будем же любить, потому что любовь от Бога. О настоящей любви всегда будет говорить «Свободное радио».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Макс Лукадо. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны. Нам нужно выйти к ним навстречу. Но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он падал сам.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба с Богом. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Книга Осии, 12 глава, 3 и 4 стихи. Как может человек бороться с Богом или с ангелом и превозмочь? Это кажется невозможным, однако Осия говорит нам, что это случилось, и объяснение дано в конце предложения. Иаков плакал и умолял его. Другими словами, Иаков сказал: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». Поединок Иакова имел место ночью, накануне того дня, когда он должен был встретиться со своим братом Исавом, который шел с 400 людьми. Никакие хитрости и коварства не спасли бы его на этот раз. Иаков знал, что у него нет выхода, и поэтому он боролся с ангелом, хватался за него и просил о благословении. Пришло время подчиниться и плакать перед Господом. Иногда я вижу людей, борющихся с Богом, и мне интересно, что потребуется для того, чтобы привести их на колени. В случае с Иаковом это была травма. Когда он больше не мог бегать и не мог хитрить, не мог больше выкручиваться из ситуаций, в которых оказывался, он, наконец, подчинил себя Богу. Может быть, вы оказались в положении Иакова, когда вы просто не знаете, что вы будете делать дальше. Когда вы наконец-то подошли к концу своих собственных сил, и вы подчиняете себя Господу, в этот момент вы начинаете обнаруживать Божью силу, работающую в вашей жизни. Отец, мы видим, что победа приходит, когда мы подчиняемся Тебе. Повреди нам, Господь, если это потребуется, для того, чтобы привести нас в полное подчинение Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Камень, отвергнутый строителями, сделался главой угла. Вы ведь знаете, про кого речь? Иисус — это точка отсчета. Важнее Него нет ничего. Он — краеугольный камень всего мира, потому что весь мир и весь Божий план стоит именно на Нем. И если уж сочинять и петь, то только о Нем. И название должно быть соответствующее. Наверное, именно так решила группа «Краеугольный камень». Можно спорить о вкусах, но их музыка уже давно стала поистине народной. Можно говорить о трендах и моде, но они никогда не гонялись за ветром, а были самобытными и особенными. Можно искать хайпа, а можно просто быть профессионалом. Все это про группу «Краеугольный камень». Группу, за плечами которой консерваторский серьезный подход, 34 года музыкального опыта, множество альбомов и бесчетное количество хитов. А еще лично от себя добавлю, что, несмотря на все это, лидер группы Сергей Мачин очень интеллигентный и приятный в общении человек. И мы очень рады, что группа «Краеугольный камень» станет хедлайнером нашего фестиваля 23 августа. Приходите! А пока послушаем одну полюбившуюся очень многим песню группы «Опускаясь на колени».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Неверующие ищут доказательства Бога, указывают на неточности в священных текстах и доказывают глупость и иррациональность этих текстов, а также исторические искажения в них в угоду политическим веяниям. Мол, не то наука, там все точно и конкретно. Раньше я тоже так думала, но возникает вопрос, можно ли создать идеально точный священный текст? А еще лучше научную теорию смысла жизни и всякого такого темного и божественного. Зачем какая-то там вера, если есть такое стройное и прекрасное научное знание? Есть знаменитая притча о том, что мудрецам дали потрогать слона и попросили рассказать, какой он. Кто-то трогал ухо, кто-то ногу, выводы были совершенно разные. Так вот, пока человек в роли ученого изучает под микроскопом миллиметр правой ноги слона, человек в роли верующего может смотреть на слона целиком, пусть и видя его не в таких подробностях, как ученый под микроскопом. Он может гладить этого слона и кататься на нем. Задумаемся, кто из них действительно лучше знает слона? Именно поэтому рассуждения о подлинности и правдивости каждой закорючки в священных текстах бессмысленны, так же, как и ехидные указания на противоречия в этих священных текстах. Бог живой – это не теорема, а впечатление, ощущение, которое каждый передает, как умеет. Бог – это музыка, если хотите. Кто-то, слушая музыку, говорит, да это просто набор звуков, шумов, вот диаграмма, вот схема. Человек, слушающий музыку, только может пожать плечами на это. Ну да, диаграмма и схема. Но смысл не в них, а в том, что я переживаю, когда слушаю эти колебания воздуха. Священные книги — это ноты музыки, рассказывающие, как попасть в резонанс с Богом. Ни у кого из писавших свои впечатления о Боге нет при этом идеального слуха. Но в целом эту музыку очень легко узнать во всех текстах, пусть и с вариациями. Ты можешь уловить правила и начать тоже подпевать этой песне. Бог — это музыка мира, и богословие не может быть набором рациональных аргументов Бога. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я поздно. 1 Коринфянам, 13 глава, стихи 9-12.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Стих дня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, а тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
3: Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них.
4: Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Ну, тогда я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, канадский фильм 1999 года «Жанна д'Арк». Франция и Англия вели опустошительную столетнюю войну. А когда оказалось, что Францию ждет неминуемая гибель, к наследнику престола, принцу Карлу, явилась юная девушка. Звали ее Жанна. И она уверяла, что ее голосом говорит сам Бог, поручивший ей объединить нацию и изгнать захватчиков. Это удивительный пример мужества и веры во Христа. Юная девушка поселила веру в сердца тысяч людей своей страны, которых по-настоящему любила. Она возродила давно угасшую надежду. Жанна ошибалась и исправляла ошибки, теряла веру и обретала ее вновь. Падала, но поднималась. Режиссер Кристиан Дюге. Жанна д'Арк.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Тема нашего урока – «Добрые дела». Чтобы продемонстрировать правильное отношение, я, профессор лицемеров, принес из кафе стакан чая и поставил его на парту Гарику. А вот и сам Гарик.
1: Доброе утро, профессор.
0: Доброе утро, Гарик. Похоже, кто-то принес тебе чашку чая.
2: Не.
0: Ты, конечно, никогда не узнаешь, кто это сделал.
2: Да? А почему?
0: Понимаешь, Гарик, Иисус сказал, что когда мы делаем добро, мы должны делать это втайне.
2: Втайне?
0: Да, понимаешь, если мы хотим просто произвести впечатление на других, то их хвала и будет нашей наградой. Но делая добро втайне, мы получаем награду от Господа.
2: Ну ладно.
0: Но я, конечно, понимаю, ты будешь мучиться, гадать, кто же этот человек, совершивший такой самоотверженный поступок.
2: Да, в принципе, нет.
0: Нет, Гарик, я все-таки избавлю тебя от лишнего стресса. Это я сходил в столовую и принес тебе стакан чая.
2: Вы? Ну, спасибо.
0: А не стоит благодарности, Гарик. Я просто сделал так, как говорит Господь.
3: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не давай сердцу завидовать грешникам, но всегда пребывай в страхе перед Господом.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
3: Новый час на свободном.
4: Время быть сильным в вере.

0: Здравствуй, друзья! Здесь Наташа Романцова. А у вас была та самая юность, когда в бардаке студенческой сумки можно было случайно обнаружить томик Достоевского? Тогда вы должны помнить, человек несчастлив только потому, что не знает, что на самом деле счастлив. Вот и все. А кто узнает, тотчас становится счастливым. Сию же минуту. Это не я сказала. Это Федор Михайлович Достоевский.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
2: «Хочешь ли быть здоров?»
1: Больной отвечал ему:
3: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
1: Иисус говорит ему:
2: «Встань, возьми постель твою и ходи».
1: И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному:
4: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели».
1: Он отвечал им:
3: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи».
1: Его спросили:
4: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?»
1: Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
2: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже».
1: Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Тут достали билет на финал. На финал. Ну, давай так. Орел, я иду на футбол. Так. Ну, чтобы мне быть полностью уверенным, что это твоя воля, еще раз, Решка, я иду на футбол. Хорошо. Так, если телефон зазвонит в течение... Да, да, я обещал, что навещу друга, но если ты, Господи, все-таки хочешь, чтобы этот драгоценный билет пропал, и я упустил такую возможность, тогда пусть стадо слонов пробежит через мою квартиру. Ну хорошо, это могло быть совпадение. А как насчет слонов на велосипедах?
1: Часто мы противимся Богу не потому, что не знаем Его волю. Просто мы не хотим исполнить ее.
2: Свободное радио. Нам

Макс Лукада. Это хуже, чем быть отвергнутым. Отвержение просто ранит вас, а предательство сыплет соль на открытую рану. Это хуже одиночества. Будучи одиноким, вы просто стоите один на холоде. Предательство же захлопывает перед вашим носом дверь. Это хуже насмешки. Насмешка вонзает в ваше тело нож. Предательство же поворачивает его внутри. Это хуже оскорбления. Оскорбление уязвляет ваше самолюбие. Предательство же разбивает ваше сердце.

Мы должны помнить, что любовь зарождается дома и что будущее человечества закладывается в каждой отдельной семье. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская. Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он вошел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый школьный эдикт, изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «Отступника».
2: След в истории. I probably should have written it.

0: христианам в Колоссах.
1: «И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии».
2: Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Скажите, чего вы боитесь? Может быть, пауков? А может быть, самолетов или болезней? Страхи могут быть самыми разными. Но на самом деле боимся мы не самих этих вещей, а их последствий, то есть зла, которое за ними следует. И это естественно. Человек боится зла, потому что это инстинкт самосохранения, ведь иначе не выжить. Но в Библии мы читаем о том, что можно не бояться. И причина для этого не безумие и не любовь к экстриму, а твердая уверенность в том, что Господь действительно держит в руках нашу жизнь. «Я не убоюсь зла, потому что ты со мною», — читаем мы в Псалме. Так что не бойтесь, друзья, Бог рядом. Ну а Свободное радио обязательно напомнит об этом.
1: Под мерцание свеч утопают минуты, —

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Факты.
1: Синодальные Библии называется одно из наиболее авторитетных русскоязычных изданий Библии, выпущенное в свет в 19 столетии Святейшим Синодом. Этот перевод Библии близок по форме к стихотворениям в прозе, так как имеет общий ритм. Вскоре после его выхода в свет среди русских крестьян стали массово появляться кружки по изучению Библии.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Многим известна басня Оливье Клерка о лягушке в кипятке. История основана на реальном эксперименте, который доказал, что если воду нагревать очень-очень медленно, не более чем на 0,02 градуса в минуту, то лягушка почувствует угрозу для жизни только в последний миг, но сил для прыжка у нее уже не будет. Если же нагревать воду сильнее, лягушка сориентируется вовремя и выпрыгнет. А если бы вода изначально была горячей, нагретой хотя бы до 50 градусов, лягушка выпрыгнула бы мгновенно, тем самым сохранив себе жизнь. Однако, пока вода едва теплая и не представляет видимой угрозы для жизни, лягушка даже не думает выпрыгивать из кастрюли, потому что нет заметного дискомфорта. Лягушка адаптируется под постепенное нагревание воды, изменяя температуру собственного тела. А когда видимая опасность для жизни становится очевидной, лягушка уже не может выпрыгнуть. У нее уже нет на это сил. Она умирает в кипятке, так и не предприняв ни одной попытки спастись. Синдром лягушки в кипятке толкает людей терпеть надвигающиеся проблемы, пока они не видны ярко, пока они не несут заметных потрясений. Согласитесь, мы ведь моментально активизируемся, когда на нас накатывается лавина неприятностей. Тогда срабатывает инстинкт самосохранения, и мы ищем любые пути для того, чтобы исправить ситуацию. Но многие вещи в нашей жизни имеют медленный, накопительный эффект. С человеком происходит аналогичная ситуация, как с той самой лягушкой. Пока он не чувствует, что опасность близко, не предпринимает никаких попыток что-то менять в своей жизни. А когда предпринимает, частенько оказывается, что уже поздно. Синдром лягушки в кипятке – это еще и процесс постепенного эмоционального выгорания, когда человек сталкивается со сложностями в жизни, но не предпринимает ничего, чтобы от сложностей этих освободиться. Просто ждет, чем все это закончится. И так он выжидает годами и не замечает того, как температура воды в его собственной кастрюле медленно, но верно повышается. В итоге человек просто сгорает. Слепая адаптация заставляет привыкать, не обращать внимания, принимать как нормальное даже то, что откровенно портит вашу жизнь. Так что вспоминайте время от времени ту лягушку и то, как она старалась приспособиться к текущей ситуации, адаптироваться к температуре, но, к сожалению, ей это не помогло.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: дня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам, или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать свободное радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Деяния апостолов.
1: Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
2: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
1: Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал:
2: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
1: Он в трепете и ужасе сказал:
2: «Господи, что повелишь мне делать?»
1: И Господь сказал ему:
2: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
1: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил.

0: Факты.
1: В рождественский сочельник 1968 года члены экипажа космической миссии «Аполлон-8» во время телевизионного сеанса озвучили свое послание для всех жителей Земли. Находясь в тот момент на орбите Луны, астронавты стали читать Библию. Они по очереди читали первую главу книги «Бытия» о сотворении Земли. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою, и увидел Бог, что это хорошо». В завершении сеанса командир Фрэнк Борман добавил: «И от имени экипажа «Аполлона-8» мы заканчиваем трансляцию пожеланием спокойной ночи, удачи, счастливого Рождества и благослови Господь всех вас на благой земле».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Кристина, я из Каспийска. Это Дагестан.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: На самом деле, я была верующая с самого детства, как будто бы. Я понимала, что, типа, Бог есть и все, но у меня было сомнение, потому что везде столько религий, столько всего, и мне было интересно, почему именно. Вот, и в какой-то момент я начала понимать, и мне начали рассказывать про благодать, но я начинала такая, ну нет, я должна заслужить.

0: принять то, что, ну как может так быть, что Иисус просто умер, и я из-за этого спасена. Типа, мне не надо там стараться и делать что-то, он все равно меня любит и все равно меня простит. Просто главное надо это принять. И я молилась очень долго, просила примеры жизни, приводить какую-то любовь, показывать. И как-то так произошло, что я такая все. И приняла благодать, милость и любовь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: А как бы плохо не было все на земле, я знаю, что все будет хорошо и прекрасно на небе, я там отдохну, и все будет хорошо. Вот, какие бы трудности здесь не были, они закончатся, и там все будет хорошо и прекрасно. У меня всегда есть любящий отец, который мне поможет, не оставит и не даст в обиду. Вот.
1: Твой любимый библейский стих.
0: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Галатам 2:20.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Это свобода. По сути, нам ничего особо не запрещено. Ничего такого, что я скажу, что там меня ограничивает. Это просто мой уже выбор. И ты понимаешь, что когда в тебе живет Дух Святой, живет Иисус, ты просто понимаешь всю нравственность, плоды Духа Святого. Это уже твой выбор, и ты по-другому не можешь жить.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом. Ученики, подойдя к нему, сказали: «Объясни нам притчу о сорняках в поле». «Посеявший отборное зерно — это Сын Человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир. Отборное зерно — сыны царства, сорняки — люди сатаны. Враг их посеявший — дьявол. Жатва — это конец мира, а жнецы — ангелы. Как собирают и сжигают в огне сорняки, так будет и в конце мира. Сын Человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло, и бросят их в горящую печь. Там будет плач и зубовный скрежет, а праведники будут сиять, словно солнце, в царстве своего Отца. У кого есть уши, пусть услышит».
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Человек – это атмосфера, которую он создает своим присутствием. Потому что сердце человека – это сады. Добрые мысли – корни. А добрые слова – это цветы. Заполняйте свой сад светом добрых слов и добрых дел. Человек – это атмосфера. И свободное радио – это тоже атмосфера. Спасибо, что выбрали нас.

Бывает у вас такое, что кажется, вас исключили из списка друзей, и вы больше никому не нужны. Я вот почувствовала себя именно так, когда в разговоре с одной моей подругой вдруг поняла, что устраивается какая-то встреча, а меня просто взяли и не позвали. И, конечно, я переживала, но муж мой сказал: «А ты уверена, что поняла все так, как есть на самом деле? Не надо додумывать за людей то, чего они не говорили, и обижаться на то, чего на самом деле никто не делал». Мне хотелось бы сказать, что, услышав эти мудрые слова, я тут же воспряла духом и с легким сердцем пошла дальше. Но нет. К сожалению, вместо этого я весь вечер продолжала утирать слезы и искать в себе причины, почему от меня отвернулись друзья. На следующее утро я позвонила подруге, и оказалось, что мои друзья имели в виду совершенно другое. Более того, они хотели оказать мне услугу, избавив от утомительного и ненужного мероприятия. Это был хороший урок. Теперь-то я уж точно знаю, что прежде чем делать выводы, лучше прояснить ситуацию. Все может быть не таким, как кажется на первый взгляд. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
1: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста.
2: Ага,

Сверху на овощи крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово. Друзья, всем привет. Пожалуйста, не кидайтесь тапками. Сегодняшний герой музыкальной среды — фигура довольно неоднозначная. Мы поговорим про Ярослава Малого и его проект «Мачете».

Начать стоит с того, что Ярослав родился в еврейской семье, что в итоге окажет поворотное влияние на его взгляды. В 2002 году он основал группу «Токио». Название, созвучное с немецким проектом «Токио Хотел», на самом деле не имеет отношения к географии. Оно символизирует движение энергии. Токи,

Но музыка Токио нас с вами интересует мало. Куда интереснее неожиданный поворот, связанный с сайт-проектом музыкантов под названием «Мачете». Еще более странно названная группа была создана как интернет-площадка для творчества, не вписывающегося в стилистику Токио, но быстро набрала популярность и вышла за пределы изначально обозначенных для нее границ.

0: 2013-м Ярослав решает вернуться к вере предков и принимает иудаизм. И даже сменяет имя на Мане Пинхас. Правда, только в узких кругах, но перемены взглядов становятся заметны куда более широкой аудитории. Одна за одной выходят песни околорелигиозного характера. Одни противопоставляют светский мир и истину.
1: «Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение».
0: Другие звучат, как тоска по небу.

0: третий похожи на исповедь и размышление о сути жизни. И сегодня мы послушаем именно такую. Итак, Мачете. Папа.
1: Идет война, папа. Мечи изножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне, че париться?

потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к

прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас

0: Золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12-16 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Здравствуйте. Разрешите представиться. Меня зовут Катя. А рассказать вам сегодня хочу кое-что о своей жизни. Начну с того, что у меня была грандиозная цель, и я ее достигла. Но на пути к своей цели я всегда руководствовалась следующими принципами. Первый. Не довольствуйся ничем, кроме лучшего. Второй. В жизни нет ничего важнее карьеры. Вроде нормальные принципы. Но однажды, когда я была уже вот-вот у цели, мой друг сделал мне предложение. «Только не сейчас!» – решительно возразила я ему. «Какая тут семья? Я уже почти у цели!» «Ну когда же?» – спросил он. «Ну, когда все немного утрясется». Обиделся. «Ну да ладно, он-то пусть. Что больше всего обидно, так это то, что даже родные мои не отнеслись ко мне с большим пониманием. А все из-за этой никому не нужной семейной традиции – вместе ужинать по воскресеньям. Ну кому это надо? Время ведь не стоит на месте. Я теперь другая, у меня теперь цель, важные встречи, важные люди. А им не понять, они, видите ли, обижаются. Ну что ж, пусть подождут, пока все немного утрясется». «Ну да ладно. Допустим, они в чем-то и правы, но вот от друзей я уж никак не ожидала такого непонимания. Ну сколько можно звонить и задавать один и тот же вопрос? Катя, ну куда же ты пропала? Катя, ну когда же мы тебя увидим? Ну когда? Когда все немного утрясется?» Со временем, конечно, до всех стало доходить, что у меня есть важная цель. И что мне не до них. Я, кстати, даже не помню, когда мои родные перестали названивать, чтобы пригласить меня на ужин. Ну, парень мой постепенно ко мне охладел и решил порвать со мной отношения. Если, конечно, это можно назвать отношениями. И еще я не заметила, как перестала называть свою лучшую подругу своей лучшей подругой, а стала говорить о ней как просто о подруге. А потом как о знакомой, а потом просто как о девушке, с которой я когда-то общалась. И вот, наконец, я достигла своей цели. Я добилась небывалого успеха в своей области. Мне даже предложили прочитать курс лекций на тему «Прямая дорога к успеху». А вчера, представляете, меня напечатали на обложке известного журнала как самого успешного человека месяца. Я так этому обрадовалась, что как только прибежала домой, тут же схватила телефонную трубку и... И тут до меня дошло, что мне совершенно не с кем поделиться своей радостью. И тогда мне припомнилась моя любимая отговорка. Когда все утрясется. Вот сижу теперь и думаю, а это ли настоящий успех?

0: Я всегда полагаю и буду так полагать и впредь, что безразличие к несправедливости есть предательство и подлость. Анаре Мирабо.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 17 июня 362 года римский император Флавий Клавдий Юлиан, вошедший в историю под прозвищем «Отступник», издал эдикт, запрещавший христианам преподавать в школах. Юлиан был племянником равноапостольного императора Константина Великого. Он вошел на трон после него и с юных лет был приверженцем греческой философии. А став государем, решил избавиться от влияния христианства. Понимая, что язычество требует обновления в соответствии с духом времени, Юлиан решил преобразовать его и улучшить, чтобы создать силу, которая могла бы вступить в борьбу с христианской церковью. Новому культу он присвоил многие черты христианской организации. Языческое духовенство организовывалось по образцу иерархии христианской церкви. Убранство храмов Юпитера и Юноны было похоже на христианское. Подобно христианским священникам, служители нового культа должны были читать мирянам проповеди, то есть рассказывать о тайнах эллинской мудрости. От жрецов требовалась безупречная жизнь, поощрялась благотворительность. Результатом антихристианской политики Юлиана стал знаменитый «Школьный эдикт», изданный 17 июня 362 года и запрещавший христианам обучать молодежь риторике и грамматике, если они не перейдут к почитанию языческих богов. Негласно же верующим в Христа было запрещено и учиться, раз они не могли в силу своих религиозных убеждений посещать языческие школы. Когда Юлиану было 30 с небольшим лет, он погиб в битве с персами, а его преемник сразу же отверг его идеологию. Покойного императора предали осуждению и наградили прозвищем «Отступника».

0: радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Ну почему я должна вставать и идти к какой-то бабуле-соседке, которая в глаза не видела? Я что, в выходной не имею права выспаться?
2: А ничего, что уже пол первого. А бабуля-соседка, как ты говоришь, из приличия пригласила нас на чай познакомиться.
1: Всю жизнь об этом мечтала.
2: Если это ниже твоего достоинства, оставайся дома и принимайся за уборку.
1: Ладно, ладно, пойду. Надеюсь, не умру там с вами со скуки.
2: Я, разумеется, не имела в виду, что если пойдешь, ты освобождаешься от уборки.
1: Ну что за жизнь, мама? Я у вас тут как служанка. Ксюша, помой посуду, Ксюша, пропылесось ковер, Ксюша, накрой на стол. Что еще?
2: Ах ты моя бедная, замученная девочка. Следует ли мне напомнить тебе, что и ты, и папа, и я убираемся по очереди?
1: Да, но...
2: К тому же работаем каждый день до 6. Кроме того, если ты не научишься быть ответственной сейчас, что с тобой будет, когда вырастешь? Да ты палец о палец не ударишь, когда выйдешь замуж.
1: Мама, по-твоему, я всю жизнь только и должна чему-то учиться? Ну а жить-то когда?
2: А что для тебя значит жить? Тебе бы только весь день валяться в постели, да в телевизор пялиться. А вместо того, чтобы помочь мне помыть после ужина посуду, ты весь вечер по телефону со своим... дойфрендом болтаешь.
1: Да каким дойфрендом? Бойфрендом.
2: Хотя чего я беспокоюсь? Дай тебе волю, так ты в 45 лет еще с нами жить будешь.
1: Угу, еще чего.
2: Да я просто вижу, как ты идешь по коридору в тапочках, держишь в руках плюшевого мишку и спрашиваешь, почему я тебе джинсы не постирала?
3: Проходите, гости дорогие. А это должно быть ваша дочь?
2: Да, познакомьтесь, это Ксения.
3: Здравствуй, Ксения.
4: Здравствуйте.
3: Какая она лапочка. Отец, небось, только и успевает от мальчишек отбиваться. Присаживайтесь на диван. Я пойду за пирогом.
1: Мальчишек отбиваться? Вы на меня столько работы свалили. Какие тут мальчишки? Хотя я, наверное, смогу впечатлить их тем, как умею быстро застилать кровать.
2: Может быть, если ты научишься быть ответственной, ты впечатлишь их своей машиной, когда вырастешь и будешь работать на престижной работе.
1: У тебя всегда получается все вывернуть в свою пользу.
2: Просто хочу воспитать тебя так, чтобы ты не воспринимала работу по дому как наказание.
3: А вот и пирог.
2: Простите, мы не должны были выносить из дома наши неурядицы.
3: Да это что? Если бы вы знали, какой мой Валерка в ее возрасте был. Порой в его комнате на полу была такая куча грязной одежды, что и дверь не закрывалась.
1: Мам, тебе еще повезло со мной.
3: Он скорее с голода бы умер, чем пошел бы на кухню и сделал себе бутерброд. Я ни в какую не могла заставить его делать уроки. День и ночь телевизор.
1: Ваш сын никогда-никогда не помогал вам по дому?
3: В общем, да, не помогал.
1: И он вырос нормальным, так ведь?
3: Ну, можно сказать, да.
5: Ма!
3: Что-то он рано сегодня.
5: А, ну где все мои?
3: Так, подойди-ка сюда и поздоровайся с нашими гостями. Это наши новые соседи, Анжела и ее дочь Ксения. Ну, а это мой Валера.
1: Привет, Валера.
5: Привет. Слушай, ма, а где мои чистые штаны?
3: Ой, кажется, я забыла их высушить. Простите, я на минутку отлучусь.
5: У меня несварение. Это, наверное, из-за того, что ты вчера мне мясо большими кусочками порезала.
1: Мама, пойдем-ка отсюда поскорее. Меня дома много работы ждет. Нужно будет в своей комнате убраться, пыль протереть, посуду со стола убрать и еще что, и помыть кошкину миску, да. Я...

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Юнг, швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии и аналитической психологии. Задачей аналитической психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений. Также получила известность концепция психологических типов Юнга, разделяемых по установке – экстравертные и интровертные, а также по сочетанию функций – мышление, чувство, сенсорика и интуиция. Вот что он писал о влиянии религии на человека. «Среди моих пациентов второй половины жизни, скажем, старше 35 лет, нет ни одного, чьи проблемы можно было бы решить, обойдя религию. Можно определенно сказать, что все они чувствуют себя больными, потому что потеряли вечные ценности, то, что может дать живая религия своим последователям. Ни один из этих пациентов не может быть полностью исцелен, если не возвратиться к религиозным воззрениям».
1: Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба с Богом. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Книга Осии, 12 глава, 3 и 4 стихи. Как может человек бороться с Богом или с ангелом и превозмочь? Это кажется невозможным, однако Осия говорит нам, что это случилось, и объяснение дано в конце предложения. Иаков плакал и умолял его. Другими словами, Иаков сказал: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». Поединок Иакова имел место ночью, накануне того дня, когда он должен был встретиться со своим братом Исавом, который шел с 400 людьми. Никакие хитрости и коварства не спасли бы его на этот раз. Иаков знал, что у него нет выхода, и поэтому он боролся с ангелом, хватался за него и просил о благословении. Пришло время подчиниться и плакать перед Господом. Иногда я вижу людей, борющихся с Богом, и мне интересно, что потребуется для того, чтобы привести их на колени. В случае с

Иисусом мы молимся. Аминь. Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

свои ноты. Не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться. Просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. Если играешь не с теми, не расставляй им оценок.

0: Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветрам открытый, в мир точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Мы живем в социуме и имеем способность слышать. И часто то, что мы слышим, становится нашими убеждениями. Мир сегодня наполнен информацией, и не всегда мы способны отсекать ненужное, а тем более иметь правильный ориентир. Как часто я слышу, что мнение либо убеждение людей ориентировано на источники сомнительного происхождения. А бывает и до смешного. Так сказали по телевизору. Ничего плохого не могу сказать, так как не смотрю его, просто даже некогда. Но человек всегда ориентируется на что-то. Для меня, как для автолюбителя, зная правила и знаки движения, не проблема ехать за рулем в другой стране. Я просто их соблюдаю, потому что я знаю их. И это дает мне безопасность и возможность быть участником движения независимо, что я даже не знаю их языка. И как замечательно, что Бог именно в Слове оставил нам ориентиры, примеры, уроки для жизни, которые дают нам защищенность и руководство. Но самое главное, это тот голос принадлежит Богу. Это живое общение к нам посредством Слова. Псалом 118:105 написано: «Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Слово, как руководство, показывает, как поступать для каждой жизненной ситуации. И знание слова всегда покажет правильный ориентир. У слова есть две хорошие способности. Слово служит ориентиром, удерживающимся от падения, и становится внутренним светом, дающим возможность иметь способность видеть как бы подводные камни. Свет стезе говорит о том, что у Бога есть видение всей нашей жизни, направляя и помогая не сбиться с пути к вечному спасению. В древности люди ночью передвигались светильником, либо привязывали их к ногам, или опускали низко, чтобы не споткнуться. Не все, что мы слышим, может быть нам полезно, а порой что-то лежит под поверхностью, оно не видно, и Бог и здесь предусмотрел. Часто наши проблемы от незнания либо несоблюдения, и Бог дал слово, через которое мы можем иметь общение с Ним. А так как это настоящее общение, оно подразумевает не просто соблюдение свода правил, а реальные советы, наставления, предостережения, выходы и обетования. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Неужели двухлетние малыши в самом деле наводят ужас на своих родителей? Наверняка среди вас найдутся и те, кто ответит на этот вопрос «да», и те, кто совершенно не согласен с подобным утверждением. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самое распространенное слово у малышей в возрасте от 15 месяцев до 2 лет – это «нет». Нет, он не хочет есть кашу. Нет, он не хочет ванную. Ну а уж если ложиться спать, так этого он не хочет никогда. Более всего приводит в смятение родителей то, что малыш постоянно что-то проливает или засовывает в рот, падает или куда-то залезает. Наш сын пускал мыльные пузыри, используя для этого миску для собаки. Мать была в отчаянии. Да, картина рисуется жуткая. По общему признанию родителей, ребенок может превратить квартиру в руины за считанные минуты. И все же, несмотря на все эти три волнения, нет в нашей жизни более прекрасного времени, чем это. Времени роста и расцвета зарождающейся независимости. Да и пролетает оно незаметно. Скольким родителям уже повзрослевших детей хотелось бы заново пережить эти наполненные три волнениями дни? Они что угодно могут отдать за это счастье. А теперь я обращаюсь к измученной маме малыша, которая уже сыта по горло тревогами и заботами материнства. Надеюсь, у вас хватит мужества выстоять. И однажды, вспоминая пережитое, вы поймете, что заботы и тревоги этих лет стали для вас самым теплым, самым трепетным воспоминанием в жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Денис Гостев, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Когда-то я задался вопросом, а что будет,

0: просто найти. Но я нашел Евангелие, начал читать и понял, что у меня есть шанс получить жизнь вечную. И бояться смерти не нужно.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Я не боюсь каждого дня, что вот что-то произойдет такое, что я, опять же, умру, я покалечусь, я вдруг проснусь больным. Я этого не боюсь, потому что я знаю, что со мной Бог. У меня есть уверенность, что все будет хорошо.
1: Твой любимый библейский стих.
0: 1

0: мысли, может быть, вообще надо прощаться с этой жизнью. Этот стих, когда я его вспоминаю, он всегда помогает найти выход даже в самой сложной, самой безвыходной ситуации.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Дело в том, что понятие «свобода» разнообразное и разнопланово. Для меня христианство – это свобода. Потому что если рассматривать свободу в стандартных понятиях, как его воспринимает современное общество, то я считаю, что это не свобода. А свобода во Христе, которая подразумевает зависимость, но зависимость только от Бога, а не от всего остального, не от обстоятельств, не от всяких страхов, фобий и так далее.

0: Господь призывает нас быть светом миру. Но на что похож этот свет? Это явно не раздраженное моргание дальним светом автомобиля, не стробоскоп на ночной дискотеке и уж точно не прожектор вертолета, ищущего цель. Свет Христов просто светит и помогает другим ориентироваться в темноте, чтобы они не сломали ноги или не провалились в лужу. Тогда светит свет наш перед людьми так, чтобы они прославили за нас Бога.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
3: Я не

0: Битва. Снаряды падали вокруг него с грохотом, сотрясающим землю. Молодой солдат в отчаянии молился: «Господи, если ты меня сохранишь, я пойду в библейский институт, о котором говорила мама». Бог ответил на молитву. Солдат пережил Вторую мировую войну, поступил в библейский институт Муди и посвятил жизнь служению. Другой воин тоже пережил кризис, обративший его впоследствии к Богу. Только у него проблемы возникли из-за того, что он не стал участвовать в сражении. Армия царя Давида воевала с аммонитянами. А сам он остался в Иерусалиме, где и увидел с крыши чужую жену во время купания. В Псалме 38 Давид описывает болезненный процесс восстановления после совершенного им тяжкого греха. «Скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь», — писал он. Сокрушение Давида побудило его к размышлениям. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой?» Но он не отчаялся, потому что знал, к кому можно обратиться. «Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя», — молился он. Давид пережил свою личную духовную битву и продолжил служить Богу. В молитве не столько важна причина нашего обращения к Богу, сколько Он сам. Бог – источник нашей надежды. Он хочет, чтобы мы раскрывали пред Ним свое сердце. Небесный Отец, наша надежда на Тебя. Прости, что мы иногда ищем ответы в других источниках. Приблизь нас к Себе.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Наш сайт. Свободная точка медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря:
2: «Сей есть великая сила Божья!»
1: А внимали ему потому, что немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.

0: сюда. Ой-ой-ой-ой, так. Тихонечко, тихонечко, тихонечко.
1: Что ты там в коробке, а?
0: Ты что, ты что пугаешь? Подкрадываешься, что из-под тишка?
1: Не подкрадываюсь я. Что ты так несешь осторожно, аж трясешься вся? Что в коробке-то?
0: Не знаю. Пастор только что дал мне ее и сказал, что там что-то очень-очень ценное. Осторожно, пожалуйста, не разбей тут.
1: Что-что такое может быть?
0: Не знаю.
1: Давай откроем.
0: Нет, что, не надо, вдруг там как бабахнет что-нибудь. Подожди, это ценное вдруг там разобьется, мало ли что лежит.
1: Ты что, вообще не собираешься открывать?
0: Не знаю, буду открывать или нет. Че привязался вообще?
1: Пастор, что ли, сказал, чтоб не открывала?
0: Ну, нет, он только сказал, что там что-то очень-очень ценное.
1: Слушай, пастор вообще что-нибудь сказал, когда давал тебе эту коробку?
0: Нет, он только сказал, что там что-то очень-очень ценное.
1: Знаешь, вот если бы пастор мне дал коробку и при этом ничего не сказал, то я предположил, что он хочет, чтобы я ее открыл и посмотрел, что там внутри.
0: Думаешь? Но ведь он только сказал, что там... ну хорошо, я открою. Только если у меня будут проблемы, если что-то случится, я скажу, что это была твоя идея.
1: Ну, конечно. Идет, открывай.
0: Эх, была, не была.
1: Что там?
0: Ничего. Ха. Только какие-то бумажки на дне.
1: Слушай, может, пастор как раз хотел дать тебе эти бумажки?
0: Не может быть. Пастор сказал, что это что-то... Что-то очень-очень ценное.
1: А ты посмотри с обратной стороны, может, там чуть на них написано что-нибудь очень-очень ценное.
0: Ой, я не хочу. Посмотри сам, пожалуйста.
1: Какая же ты трусиха. Сейчас. Слушай, ну тут фамилии какие-то.
0: Фамилии?
1: Да, посмотри, вот эта фамилия тебе о чем-нибудь говорит?
0: Да.
1: А вот это?
0: Да.
1: А это?
0: Говорит.
1: Ну и чьи это фамилии, если не секрет?
0: Это люди, которые вместе со мной несут служение в церкви.
1: Так, и что?
0: И все. Это люди, которые несут со мной служение в церкви. Все.
1: Угу. Значит, ты больше мне ничего не хочешь сказать?
0: Ну, мы это... Ну, не очень ладим друг с другом.
1: Слушай, хватит говорить загадками. Что означает все это очень-очень ценное содержимое коробки?
0: Ну, меня поставили ответственной за это служение.
1: По-моему, здесь больше, чем просто... Не ладим друг с другом.
0: А что, ты думаешь, я во всем виновата, да? Они все хотели делать по-своему, а я просто пыталась напомнить, кто здесь главный.
1: Кто здесь главный, значит?
0: Ну да, иногда вырываюсь грубые слова. Ну, у меня характер такой, понимаешь? И я что могу поделать? Просто закричу и...
1: Все понятно. А люди не захотели терпеть к себе такого отношения.
0: Откуда ты знаешь? Пастор сказал тебе, да?
1: Да нет, просто сложил 2+2. Какое это отношение имеет к этим ценным бумажкам?
0: Когда мы начинали это служение, пастор сказал нам, что люди созданы по образу Божию, и что Иисус умер за каждого из нас, и что наши отношения друг к другу в служении должно отражать Божью любовь ко всем нам.
1: А, это значит, пастор тебе так решил напомнить о том, что...
0: Я обращалась с людьми как с вещами, как будто их мнение ничего не значит. К некоторым я вообще относилась так, словно они пустое место. Как теперь искупить свою вину перед ними? Даже не знаю, как им глаза смотреть.
1: Смотри-ка, а вот тут напротив каждого имени какой-то номер телефона. Интересно, с какой целью пастор написал номера телефона?
0: Ну ладно, поняла я твои намеки. Дай-ка сюда коробку вообще. Пока!
1: Эй, ты там поосторожнее с коробочки-то.
2: Ведь там что-то очень-очень ценное.
3: Свободное радио. Нам по пути.

Скажи, а ты веришь в любовь? Ты веришь, что может прийти она вновь? То чувство, что когда-то казалось потерянным? То чувство, что когда-то было подло преданным? Ты веришь, что просто может родиться в сердце та радость, что сможешь влюбиться? Веришь, что снова сможешь доверить? Веришь ли в искренность чувств, сердца открытые двери? Знаешь, мне кажется, я готов, хотя в моих мыслях так много замков. Кажется, что я опять облажаюсь, что я уязвим, если сердцем влюбляюсь. Но тут же сердце так тянет к тебе. Кажется, ты одна на всей земле. Говорят, когда кажется, надо креститься, а я все всерьез, и я буду молиться. Я буду молить небеса дать ответ, чтоб мне и тебе, да, увидеть их свет. Друг другу в глаза загляну без придуманных слов, молча не понять, что мы верим в любовь.

0: Притчи Соломона.
1: Покупай истину и не продавай ее. Приобретай мудрость, наставление и разум.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Иоганн Гутенберг и 42-строчная Библия. Иоганн или Йохан Гутенберг родился в семье майнского патриция Фриле Генсфлейша и Эльзы Вирих. Патрициями в средневековой Германии называли граждан, принадлежащих к высшим слоям городского бюргерства. Майнц являлся весьма важным городом, так как именно здесь избирался архиепископ германской церкви и курфюрст. Предположительно, время рождения Гутенберга приходится на годы между 1395 и 1400. Иногда условно днем его рождения считают 24 июня 1400 года, день Иоанна Крестителя. Место рождения Гутенберга также достоверно неизвестно. Вынужденные изгнания семьи из города из-за периодических столкновений между патрициатом и цехами могли быть причиной того, что Иоганн мог родиться в Страсбурге, о чем свидетельствуют несколько источников, хотя он и считался гражданином Майнца. С 1434 по 1444 годы Иоганн Гутенберг жил в Страсбурге, занимаясь шлифовкой полудрагоценных камней агата, оникса и изготовлением зеркал для паломников, которые были весьма популярны у верующих. Предположительно, там же он занимался экспериментаторской деятельностью по книгопечатанию. Переселившись в 1448 году в родной Майнц, Гутенберг в 1450 заключил договор с майнским дельцом, по-видимому, ростовщиком Иоганном Фустом, в силу которого тот судил ему 800 гульденов под 6% и, кроме того, обязывался ежегодно выдавать 800 гульденов на потребности производства – краски, бумагу и прочий расходный материал. Типография со всеми ее принадлежностями должна была делиться пополам между Гутенбергом и Фустом. При таких ограниченных средствах, не имея ни опытных рабочих, ни усовершенствованных инструментов, Гутенберг, тем не менее, достиг значительных успехов. До 1456 года он отлил не менее 5 различных шрифтов, напечатал латинскую грамматику «Элия Доната», несколько листов ее дошли до наших дней, несколько папских индульгенций и, наконец, 42-строчную Библию. Ее упомянул в своей переписке кардинал Пиколомини. Все, что мне писали об этом удивительном человеке, которого я увидел во Франкфурте, правда. Я не видел готовых Библий, только несколько тетрадей из разных частей Библии. Почерк очень аккуратный и разборчивый, ничуть не сложный для чтения. Ваша светлость прочтет его без труда и действительно без очков», — писал кардинал Пиколомини в письме к кардиналу Карвахалу в марте 1455 года. Гутенберг стремился создать наиболее точную копию рукописной книги того времени. Инициалы, то есть первые буквы глав и рубрикация, вписывались от руки. Отдельные экземпляры иллюминировались, то есть иллюстрировались. Рисунок одних и тех же знаков в шрифте варьируется, чтобы создать более живое впечатление. В науке эта Библия Гутенберга получила название 42-строчной Библии по числу строк в полосе. Однако сперва их было 40, потом, видимо, в целях экономии, Гутенберг увеличил число строк до 42. Чтобы не заходить за поля, при добавлении новых строк Гутенберг уменьшил межстрочный интервал. Библия Гутенберга содержит 1272 страницы. Как правило, она переплеталась в два тома. Более толстые экземпляры, отпечатанные на пергаменте, иногда переплетались в 3 или 4 тома. Шрифт Гутенберга состоял из 150-300 различных знаков вместо 60-70 минимальных. В нем было множество лигатур и сокращений, которые часто использовали тогдашние писцы. Благодаря этим сокращениям, а также убирая или добавляя пробелы до и после знаков препинания, Гутенберг добился идеально ровного набора. Свою роль сыграла, конечно, и краткость латинского языка, в котором слова в среднем короче, чем в русском или немецком языках. По современным подсчетам, общий тираж Библии составил около 180 экземпляров. Большая часть книг была напечатана на первосортной итальянской бумаге. Около 45 экземпляров было издано на пергаменте. Эти экземпляры стоили дороже. По-видимому, Библии были распроданы сразу же. Среди первых владельцев были жители Англии, а возможно и Швеции, и Венгрии. Известно, что некоторые экземпляры продавались по цене в 30 флоринов. Хотя они и стоили значительно дешевле, чем рукописная Библия, все же большинство студентов, священников и других людей с обычным доходом были не в состоянии их приобрести. Предполагается, что большинство книг приобрели монастыри, университеты и особенно богатые люди. В настоящее время известен только один экземпляр, который в 15 веке принадлежал частному лицу. В наши дни стоимость одного листа Майнской печатной Библии на аукционах доходит до 80 тысяч долларов. В 1987 году на аукционе «Кристис» неполный первый том бумажной Библии, 324 листа, был продан почти за 5 миллионов долларов. Ныне он находится в собрании Токийского университета Кэйо. Как и ряд других экземпляров, эта копия оцифрована и выложена для всеобщего ознакомления в интернете. В 1945 году трофейные бригады вывезли из Лейпцига в СССР две Библии. Официально их место пребывания было обнародовано только в 1993 году. Комплектная двухтомная бумажная Библия из библиотеки Лейпцигского университета состоит на хранении в научной библиотеке МГУ. А некомплектная пергаментная, иллюминированная из немецкого музея книги и шрифта в Российской государственной библиотеке. Экземпляр библиотеки МГУ был похищен в 2009 году, однако о краже было объявлено только в 2014, когда книга была найдена, а трое похитителей, бывшие сотрудники ФСБ, арестованы и осуждены.
0: Герои веры. Вечер на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

100 нескучных историй. Дорогое обучение. Молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковер. Еще бы! Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку, деньги уже невозможно было вернуть. С поникшей головой он направился к кабинету директора, не ожидая ничего хорошего. Не поднимая головы,

0: головы, он открыл дверь и, не дожидаясь, что ему скажут, выпалил. «Я понимаю, почему вы меня вызвали, и спорить не стану, я виноват на все 100%. Это была грубейшая, непозволительная ошибка, извинений которой быть не может. И потому вы, разумеется, правы в своем решении уволить меня».
1: «Уволить?»
0: – воскликнул директор. «Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение.
1: И что же, по-вашему, мы теперь станем разбрасываться такими ценными кадрами? Ну уж нет, голубчик. Возвращайтесь-ка на свое место и продолжайте работать».
0: Бог дорого заплатил за наше с вами спасение. Он пожертвовал своим сыном для того, чтобы у каждого из нас была возможность получить прощение грехов и начать новую, прекрасную жизнь с Господом. Как сказано в Библии, мы куплены дорогой ценой. И поэтому мы можем быть уверены, что Бог не будет спокойно смотреть на то, как мы погибаем во грехах, в неверии. Он будет делать все возможное и невозможное, чтобы нас как-то образумить, исправить, изменить, обратить на себя наше внимание. Потому что за нас заплачена очень высокая цена, самая высокая цена – жизнь Его Сына, возлюбленного Сына Иисуса Христа. И потому каждый человек бесконечно дорог Богу. Христос расплатился за наши грехи, но нам необходимо уверовать в это и лично покаяться пред Богом. Этого-то и ждет Господь, чтобы даровать нам прощение и заключить в свои объятия.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Lord bring me to my knees. Fill me with your compassion.

0: Всем привет! Считается, что среднестатистический человек смеется 15 раз в день. Вот уж не знаю, кто это посчитал. Уверен, что наши слушатели делают это гораздо чаще. По крайней мере, мы для этого стараемся. А все потому, что улыбка и смех продлевают жизнь и укрепляют здоровье. С заботой о вас, Свободное радио.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

0: выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: В 1928 году в Торонто объединились два протестантских прихода – Конгрегационалистская церковь на улице Бонда и Пресвитерианская церковь на площади Святого Джеймса. Новая организация получила название Объединенной церкви Святого Джеймса Бонда. Но в 2005 году она прекратила существование под этим названием из-за еще одного объединения.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свобод

Друзья, всем привет! Пожалуйста, не кидайтесь тапками. Сегодняшний герой музыкальной среды — фигура довольно неоднозначная. Мы поговорим про Ярослава Малого и его проект «Мачете».

Начать стоит с того, что Ярослав родился в еврейской семье, что в итоге окажет поворотное влияние на его взгляды. В 2002 году он основал группу «Токио». Название, созвучное с немецким проектом «Токио Хотел», на самом деле не имеет отношения к географии. Оно символизирует движение энергии — «Токи»,

Но музыка Токио нас с вами интересует мало. Куда интереснее неожиданный поворот, связанный с сайт-проектом музыкантов под названием «Мачете». Еще более странно названная группа была создана как интернет-площадка для творчества, не вписывающегося в стилистику Токио, но быстро набрала популярность и вышла за пределы изначально обозначенных для нее границ.

0: 2013-м Ярослав решает вернуться к вере предков и принимает иудаизм. И даже сменяет имя на Мане Пинхас. Правда, только в узких кругах, но перемены взглядов становятся заметны куда более широкой аудитории. Одна за одной выходят песни околорелигиозного характера. Одни противопоставляют светский мир и истину.
1: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение.
0: Другие звучат, как тоска по небу.

0: Нети похожи на исповедь и размышления о сути жизни. И сегодня мы послушаем именно такую. Итак, Мачете. Папа.
1: Идет война, папа. Мечи изножен.

одеваюсь, молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне, че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лицо у всех серьезное, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас...

0: Рождение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нет лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла, где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есмь и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
1: Свободное радио.

0: Анжелка,
1: ау.
0: Смотри.
1: Ну?
0: Иисус же сказал, что верующий в него имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь, так?
1: Да.
0: А вот тут смотри, в послании Иакова написано, что и бесы тоже веруют, веруют и трепещут. Я что-то не пойму, как это и бесы тоже веруют.
1: Ну, а что-то тебе непонятно?
0: Ну, в чем разница между их верой и той, о которой говорил Иисус?
1: Ну, бесы, они, понимаешь, они...
0: Ну?
1: Они просто верят, что Иисус Господь. Ну, как бы это сказать? Они просто знают это.
0: А?
1: Ну, вот как ты, например, знаешь, что Борис Николаевич твой начальник. Но они не доверяют ему, понимаешь? Они не согласны подчиняться его воле, последовать за ним, понимаешь? Они верят, но не доверяют.
0: Но ведь Христос ясно и просто сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную. Что тут еще?
1: Христос, говоря о вере, имел в виду именно доверие, понимаешь? Полное доверие, понимаешь?
0: Не совсем. Ну ладно, вечером поговорим. Побежал, я, а то и опоздаю.
1: Гарик, прошу тебя, будь осторожен.
2: Да не волнуйся, все хорошо будет. Все прыгают, у меня получится.
3: Через минуту влетаем в прыжковую зону.
4: Гарик, значит так, встань около двери и дай-ка еще раз проверю твой парашют.
5: Ну посмотрите, поле как будто не совсем под нами.
4: А?
5: Я говорю, поле не под нами.
4: Не волнуйся, Гарик. Пилот опытный, он учитывает скорость и направление ветра.
5: Ему можно доверять?
4: А можно, Гарик, можно.
5: Он еще в Афганистане, говорит, десанта сбрасывал.
4: Что ты говоришь, Гарик?
5: Я говорю, он, говорят, десанта сбрасывал. Думаю, ему можно доверять.
4: Да, Гарик, можно, можно.
5: Ну, даже если, допустим, он сбросит меня в неправильном месте, я ведь смогу поправить направление стропами, да?
4: Ага.
5: Укладчик сказал, что этим парашютом очень легко управлять, правда?
4: Да.
5: Правда ведь этому парашюту можно доверять?
4: Что, Гарик?
5: Я говорю, можно доверять парашюту?
4: Можно. Гарик,
5: а он еще сказал, что этот парашют уже 6 раз был протестирован. Можно доверять, да?
4: Да можно, Гарик, можно.
5: А если основной парашют не раскроется, у меня ведь еще запасной есть, да?
4: Ну да, да, Гарик, да. Кто ты говоришь?
5: Я доверяю укладчику в том, что запасной парашют не подведет.
3: 30 секунд до прыжковой зоны.
4: Да, Гарик, давай еще раз повторим твои действия.
5: Ага, значит, прыгаю, развожу руки.
4: Так.
5: 1001, 1002, 1003. Тут дергаю вот за этот шнурок.
4: Ну?
5: Ноги согнуты, взгляд на горизонт.
4: Все правильно, Гарик, молодец, давай, все получится.
5: Спасибо, инструктор, я вам полностью доверяю.
4: Да, да, конечно, скоро будет.
0: Как это скоро будет?
3: 5 секунд.
4: Приготовиться!
5: Я не понимаю, почему как только я говорю, что я вам доверяю...
4: Пошел!
6: Ну вот, Гарик, теперь доверяешь.
5: Что-то, красота такая, я наш дом, представляешь, видел.
0: Еще я кое-что наконец понял.
1: Проходи, проходи, за ужином расскажешь.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Клайв Льюис. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже?» А я думал, я один. Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу. Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в 10 минут взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первых христиан выжили потому, что были глухи к голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педофилы выживают по той же самой причине. Они не слышат внешних этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже.

100 нескучных историй. Облако и дюна. Пушистое облачко родилось над Средиземным морем. И не успело облачко толком вырасти, как сильный ветер погнал его вместе с другими облаками прочь в далекую Африку. Африка встретила их жаркими объятиями. Сверху светило огромное солнце, а внизу золотом переливались разгоряченные пески Сахары. Но ветер решил погнать облака дальше, в джунгли, ведь в пустыне дожди редкость. Но молодое любопытное облачко отстало от своих, чтобы посмотреть на великую пустыню. Оно стало снижаться, и легкий ласковый бриз подхватил его вблизи от золотых песков. После длительной прогулки облако обратило внимание, что одна из дюн улыбается ему. Дюна тоже была юная, сформированная сильным ветром, совсем недавно кружившим по пустыне. Облако тут же влюбилось в золотые кудри дюны. «Добрый день!» — приветствовало облако дюну. «Как поживаешь? Как обстоят дела там, внизу?» «Здравствуй!» — откликнулась дюна. «Я здесь в компании других дюн, солнца и ветра. Бывает, мимо проходят караваны. Иногда тут стоит невыносимая жара. Кажется, что можно расплавиться. Но ничего, выдерживаем. А каково жить у вас наверху?» «Тут тоже солнце и ветер. Но, кроме того, я могу плыть по небу через континенты и многое повидать». «А у меня короткая жизнь», — сказала дюна. «Когда ветер возвратится из джунглей, я исчезну». «Должно быть, это очень печалит тебя». «Еще бы! Я чувствую себя беззащитной, бессильной изменить что-либо». «Знаешь», — сказала облако, — «я ощущаю то же самое. Ведь когда здесь появится ветер, он унесет меня дальше, на юг. Я прольюсь дождем и исчезну». «Прольешься дождем? А у нас в пустыне все говорят, что дождь — это рай». Облако удивилось. «Неужели то, что так пугает меня, может для кого-то обернуться раем?» «О, да!» — ответила дюна. «Я слышала много легенд от старых дюн. Они рассказывали, что после дождя дюны покрываются травой и цветами. Но, увы, я вряд ли это увижу. В пустыне очень редко бывает дождь». Облако задумалось, а затем вдруг широко улыбнулось. «Если хочешь, я орошу тебя дождем. Не поверишь, я только прибыла сюда, но успела тебя полюбить, и мне очень хотелось бы остаться здесь навсегда. И я полюбила тебя сразу же, как только ты показалась на небе», — призналась дюна. «Но если ты превратишь свои белокурые волосы в дождь, ты умрешь». «Любовь никогда не умирает», — сказала облако и стала ласкать дюну каплями дождя. И так продолжалось до тех пор, пока над дюной не появилась нежная радуга. На следующий день маленькая дюна была укрыта цветами. И когда другие облака проплывали над пустыней и видели зеленеющую дюну, они, полагая, что это и есть начало леса, который они искали, распускались дождем. Через несколько лет маленькая дюна превратилась в прекрасный оазис, который под сенью своих деревьев давал отдых и тень путникам пустыни. И все потому, что как-то раз одно белое облако не побоялось отдать свою жизнь ради того, кого полюбило. Облако пожертвовало собой, чтобы в пустыне образовался вот такой вот райский уголок, чтобы никто из проходящих путников не погиб от жажды, чтобы мог отдохнуть, мог попить воды и не умер бы. Вам это ничего не напоминает? Вот я, например, сразу как-то вспоминаю об Иисусе Христе. Эта история мне напоминает именно о нем, о Божьем Сыне, который добровольно, по собственному желанию, из любви к людям, умер на кресте. И это была не просто какая-то случайная смерть. Он умер за наши грехи, за мои, за ваши, за все людские грехи, чтобы подарить нам прощение и, в конце концов, рай. И если вдуматься во все это, на душе становится тепло, радостно от осознания того, что есть кто-то, кто так сильно тебя любит, что даже пожертвовал собой ради тебя. И сердце наше сокрушается в покаянии
наполняется благодарностью и хочется ответить ему взаимностью, взаимной любовью. Раз он так меня возлюбил, как же он прекрасен, я тоже буду любить его. И когда ты осознаешь, насколько Бог тебя любит, насколько Христос возлюбил, что отдал самого себя за наши грехи, внутри начинает пробуждаться новая жизнь, новые чувства, распускаются бутоны любви, доброты, веры. И наши усталые, может быть, иссохшие, как та пустыня, да, сердце уставшее от скорбей, от страданий, от одиночества, оно превращается в маленький цветущий райский сад, крошечную частичку того рая, который ждет нас на небесах. Давайте поверим словам Священного Писания Библии, которые повествуют нам о том, что Христос действительно нас так сильно возлюбил, что свою жизнь отдал за нас, взял наши грехи, наше наказание на себя, умер за нас, чтобы мы больше никогда не сомневались в его любви и могли иметь прощение наших грехов, которые у всех, к сожалению, есть. Библия говорит так: Христос за всех нас умер, чтобы мы, живущие, уже не для себя жили, но для Него, умершего за нас и воскресшего.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Заболел один человек, его звали Лазарь. Он был из Вифании, из деревни, где жила Мария со своей сестрой Марфой. Мариам была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги Господа и вытерла их своими волосами. Это ее брат Лазарь заболел. Сестры послали известить Иисуса: «Господь, тот, кого ты любишь, болен». Услышав это, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти. Она ради славы Бога и для того, чтобы Сын Бога, благодаря ей, явил свою славу». Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря, и все же, получив известие о болезни Лазаря, он еще на 2 дня задержался в том месте, где был. А потом он сказал своим ученикам: «Пойдемте назад в Иудею». «Рабби», — говорят ему ученики, — «только что иудеи не хотели побить тебя камнями, а ты снова туда идешь?» Иисус ответил им: «В дне 12 часов, не так ли? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет этого мира. Но кто ходит ночью, спотыкается, потому что в нем нет света». Сказав так, Иисус прибавил: «Друг наш Лазарь уснул, я иду разбудить его». «Господь, раз он спит, значит, выздоровит», — говорят ему ученики. Иисус хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что он говорит об обычном сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. Но я рад, что меня там не было, рад из-за вас, так вы скорее поверите. Идемте же к нему». Фома по прозвищу Близнец сказал товарищам: «Пойдемте и умрем вместе с Иисусом». Придя туда, Иисус узнал, что Лазарь вот уже 4 дня как в могиле. Вифания была недалеко от Иерусалима, стадиях в 15, и много иудеев.

0: Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в Меня, вовек не умрет. Веришь ты в это?» «Да, Господь», — отвечает она. «Я верю, что ты помазанник, сын Бога, который должен прийти в мир». Сказав это, Марфа пошла и украдкой позвала свою сестру Мариам. «Учитель здесь, он зовет тебя». Та, услышав, быстро встала и пошла к нему. Иисус не вошел в деревню, а остался там, где встретила его Марфа. Люди, которые были с ней в доме и утешали ее, увидев, что Мариам быстро встала и вышла, последовали за ней, решив, что она пошла на могилу плакать. Так вот, когда Мариам пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она упала к его ногам и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Иисус, увидев, что она плачет, и что пришедшие с ней тоже плачут, тяжело вздохнул и, до глубины души взволнованный, сказал: «Где вы его похоронили?» «Пойдем, господин наш, мы покажем», — ответили они. Иисус заплакал. «Смотрите, как он его любил», — заговорили они. «Он слепого сделал зрячим», — говорили некоторые. «Может, он мог бы сделать так, чтобы и Лазарь не умер?» Еще больше взволнованный, Иисус подошел к склепу. Это была пещера, к ее входу был привален камень. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже пошел запах», — говорит ему Марфа, сестра покойного. «Уже четвертый день». «Разве я не сказал тебе? Если будешь верить, увидишь славу Бога», — говорит ей Иисус. Камень убрали. Иисус поднял ввысь глаза и сказал: «Отец, благодарю Тебя, что Ты меня услышал. Я знал, Ты слышишь меня всегда, но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан Тобою». И, сказав это, воскликнул громким голосом: «Лазарь, выходи!» И умерший вышел. Ноги и руки у него были связаны погребальными пеленами, лицо окутано повязкой. «Развяжите его, пусть идет», — сказал им Иисус. Многие из тех, что пришли к Мариам и увидели, что он сделал, поверили в него.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Когда Генри Айронсайду было всего лишь 2 года, от брюшного тифа умер его отец, оставив семью в полной нищете. Его мать была вынуждена заняться шитьем для того, чтобы как-то обеспечить пропитание 2 сыновей. В этой семье денег всегда не хватало, но биографы рассказывают об одном особенном случае, когда у них нечего было есть. Мама Генри накрыла на стол и налила всем в чашки обыкновенной воды. Мальчики и мать сели за стол и, несмотря на то, что на нем не было никакой еды, склонили головы в молитве благодарности, по крайней мере, за воду. Как только они закончили молитву, в дверь кто-то постучал. На крыльце стоял человек, задолжавший миссис Айронсайд деньги. В руках он держал сумку с картофелем. Он спросил, не может ли она принять картофель вместо денег. Господь использовал этого человека для того, чтобы незамедлительно ответить на молитву матери и ее маленьких детей. Хотя денег и не хватало, миссис Айронсайд смогла дать своим сыновьям то, что невозможно купить за деньги – духовное наследство, которое включает в себя жажду по Божьему Слову. В возрасте 9-10 лет Генри услышал, как кто-то рассказывал о том, как он сделал обычным прочтение всей Библии в течение каждого года. Мальчик решил попробовать. Чем больше он читал, тем больше приводили его в восторг повествования Священного Писания. В возрасте 14 лет он, по его словам, догнал упущенное, поскольку перечитал Библию от начала до конца 14 раз, чем могли похвалиться даже немногие взрослые. Генри Айронсайд стал известен как один из самых знаменитых проповедников своего времени. Его имя стояло на обложках более 100 книг, главным образом на комментариях к Библии, которую он так любил. Тысячи мужчин и женщин были поражены способностью понимания Писания, которую имел этот человек, и увлеченно слушали, как он истолковывал Писание на простом и понятном языке. Библейские общества, занимающиеся распространением Библии, свидетельствуют, что никогда еще Библия не была так широко читаема, как сегодня, потому что никакая другая книга в мире не познакомит нас с Господом. Некто сказал, «Скромное знакомство с самим Богом намного ценнее огромных знаний о Нем».
0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки. Он открыл ее и увидел, что там стоят трое его врагов. Один из них вонзил ему в бок копье. Беременной жене Бернард сказал, что умирает, и призвал ее крестить их еще не родившегося ребенка. Жена побежала в хижину за одеялами. Когда они возвращались вместе с подругой, издалека они увидели ослепляющий свет на склоне холма, где лежал Мизеки, и услышали громкий шум, будто множество крыльев. Место, где лежал Бернард, окружало свечение. Когда они подошли к ручью, тело Бернарда Мизеки исчезло. Место его смерти стало объектом великого почитания для англикан и других христиан. Каждый год в день праздника, приуроченного к годовщине его мученической кончины, 18 июня, здесь проходит один из самых больших христианских праздников в Африке. Рядом с местом его мученической смерти стоит колледж Бернарда Мизеки. Многие церкви на юге Африки также названы в его честь.
2: След

0: Петр Мамонов. Жизнь трудна. Нужно иметь что-то, на что можно опереться. А люди не знают, на что опереться. Я давно живу в провинции. Там люди добрее, а денег у них меньше. Выходит, чем хуже, тем лучше. А чем удобнее и комфортнее, тем душе беднее. В глуши, когда набегаешься 12 часов по ветрам, придешь домой и скажешь: «Господи, слава тебе!» и на пол бухнешься. Это вовсе не значит, что всем нам надо в пещеры ехать и уголь возить. А просто терпимее надо быть. Ну, сказала она лишнее, пропусти мимо ушей. Она тоже устала, не меньше твоего. И давайте накапливать по чуть-чуть положительные моменты. Вот оно, христианство.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков антихрист. Он отрицает отца и сына. Отрицать сына — значит быть без отца. А признавать сына — значит иметь отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в сыне и в отце. Вот это и есть обещание, которое он дал нам — вечная жизнь».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Пост. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании». Книга Иоиля, 2 глава, 12 стих. Наша сущность имеет две стороны – плотскую и духовную. Плотскую сторону мы питаем достаточно регулярно, обычно как минимум 3 раза в день и в промежутках между тем обильно закусываем, но дух свой мы питаем не так регулярно. Пост – это способ отречься плоти и укрепить дух. Если бы вы кормили ваш дух так же часто, как кормите свою плоть, то вы были бы духовно упитанными. Пост помогает в этом. Он заставляет голодать плоть, но питает дух. Пост — это не просто ветхозаветная дисциплина. Исаия сказал людям, что они не постились так, как хотел того Бог. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу» — книга пророка Исаии, 58 глава, 3 стих. Другими словами, они искали своего удовольствия вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге. Это все равно, что взять один день поста, но провести весь день за телевизором. Наша плоть жаждет развлечений, но цель поста — поставить плоть на место и искать Бога. Когда вы поститесь и проводите время в молитве и чтении Слова Божьего, ваш дух становится сильнее и сильнее, а влияние плоти ослабевает. И тогда мы обнаруживаем, что одерживаем победы в духовных битвах. Пост — не просто ветхозаветная дисциплина. Бог призывает своих людей поститься сегодня. Наш мир в отчаянном положении. Нам, любящим Бога, нужно отвергнуть плоть, искать Его лица и укрепить наш дух для борьбы. Отец, мы хотим отвернуться от нашего греха, чтобы Ты явил Твою благость и милость к нам. Помоги нам искать Тебя, искать всем нашим сердцем, постясь и скорбя пред Тобою за наш народ и за наши семьи. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 59-й псалом. «Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты был в гневе, вернись к нам снова. Ты заставил землю дрожать и расколол ее. Исцели ее раны, она содрогнется. Ты послал своему народу безотрадные времена. Ты напоил нас вином, от которого нас шатает. Но для тех, кто тебя боится, поднял ты знамя, чтобы они, собравшись к нему, стали для лука недосягаемы. Сохрани нас правой рукой своей. Ответь нам, чтобы возлюбленные тобой спаслись. Бог обещал в своем святилище: я разделю, торжествуя Шихем, и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Моав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Верь, живи, молись. Свободная.

0: В юности меня все время бросало в крайности. От полного дурака валяния к грани нервного срыва в попытках использовать время эффективно. Со временем я понял, что поиск золотой середины и баланса – это всегда самодисциплина и терпение, а мудрость и покой – дар от Бога. Так что, хотя все и сложно, на самом деле очень просто. Прикладывайте усилия, но не забывайте отдавать все в молитве Богу.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих.
2: Держим курс

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Наш Небесный Отец желает общаться со Своим творением, открываться нам, назидать и указывать нам путь, по которому нам идти. Господь открывает нам свое величие через красоту сотворенного мира. Он открывает нам свой характер и общую волю для всех людей в Библии. Но наш Бог говорит к нам и напрямую, Духом Святым. Однако нам важно помнить, что не всякое духовное проявление от Бога. Я слышал проповедника харизматического толка, который, высказывая довольно спорные утверждения, обосновывал их истинность следующим образом. «Раз эти мысли не от меня, значит, их мне внушил Бог». Так можно попробовать отличить плотское от духовного, но ведь духовное бывает разным. Можно быть водимым духом, вопрос в том, каким духом. Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании своем, 4 главе, 1 стихе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Нам необходимо испытывать духов, проверять духовное откровение, которое мы получаем сами, и проверять учение тех, кто говорит что-то от имени Бога, потому что, как здесь написано, много лжепророков пришло в этот мир. Некоторым людям Бог дает дар развлечения духов. Еще ничего плохого не сказано, а ты уже чувствуешь лукавое присутствие и можешь быть внимательнее. Но повеление испытывать духов обращено ко всем верующим. Как же мы это можем делать? Дух истины никогда не будет лгать. Бог и идолы несовместимы, если мы видим призыв сделать что-то важнее, чем Бога, мы понимаем, от кого он исходит. Христос сказал, что мы по плодам узнаем лжепророков, по плодам их жизни зачастую. Важно помнить, что Дух Божий всегда указывает нам на Иисуса и прославляет Его, а дьявол прежде всего пытается внушить верующим ложь о Христе. Он не Бог, а только ангел или пророк, или идеальный человек. Он не умер, он умер не за всех, он не воскрес, он не единственный путь к Отцу. Лжеучителя бывают очень убедительны. Они могут запутать нас в аргументах. Чтобы распознать фальшивку, нам надо знать, как выглядит что-то настоящее. Чем лучше вы знаете истину, тем труднее вас будет обмануть. Проверять всякое пророчество и учение надо вернейшим пророческим словом – Библией. В том числе так надо проверять слова проповедующего Библию. Мир вокруг нас генерирует очень много шума. Зачастую он пытается не столько убедить нас во лжи, сколько посеять сомнения в истине или даже просто отвлечь нас от нее. Но Христос говорит: «Овцы мои знают мой голос и за чужим не идут». Возлюбленные, чем больше вы настраиваетесь на голос Божий, знакомитесь с его характером, познаете его слово, тем сложнее вас сбить с толку изобретательной ложью. Насыщайтесь истиной, приучайте свой слух и духовный вкус к ней, и отравленная приманка дьявола не сможет вас прельстить. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
2: Свободное радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если?» «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А что, если мы все себе придумали? Мой знакомый атеист как-то сказал: «Да у вас просто смелости не хватает признать правду о жизни. Вот и придумали красивую сказку. Мол, Бог спасает от страданий и смерти, как дети, которые от страха закрывают глаза и верят, что надежно спрятались». Признаться, его слова меня не потрясли. Ведь иногда я и сама думаю о том же. А что, если мы все себе придумали? Ведь с приходом Христа смерть и страдания никуда не делись. Конечно, Он и не обещал, что избавит нас от них сразу. Своей жертвой Он искупил наш грех и избавил нас от окончательной физической и духовной смерти. Вот только это никак нельзя проверить. И об избавлении от окончательной гибели каждый из нас узнает, когда сам совершит переход в свое время. А вдруг за ним ничего не будет? Как это заранее проверить? Понятно, что Бог не дает нам неоспоримых доказательств, потому что не хочет лишать нас свободы воли. Мы по своему желанию выбираем Его спасение. Но вот мы приняли Его спасение, почему бы теперь не снабдить нас неоспоримым свидетельством завтрашнего бессмертия? Наверное, этого не происходит от того, что не бывает, скажем так, окончательно верующих. Выбор в пользу спасения мы делаем каждый день, каждую секунду, до самого конца жизни. Поэтому мы обречены жить и бороться с вопросом «а что если?». И как раз этот вопрос стимулирует нас не останавливаться, искать Бога, познавать Его Слово, добиваться ответов.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: христианам в Колоссах.
1: «С радостью благодарите Отца за то, что Он дал вам право разделить наследие святого своего народа в Царстве Света. Он избавил нас от власти тьмы и переселил в Царство своего любимого Сына, благодаря которому мы получили свободу, прощение грехов. Он, видимый образ невидимого Бога, первенец выше всего творения. Потому что через Него было создано все, и небесное, и земное, и видимое, и невидимое, престолы, господство, начало и власти. Все было создано через Него и для Него. Он был раньше всего, в Нем все обрело единство и строй. Это Он, глава тела, то есть Церкви. Он есть начало, первенец, первым воскрешенный из мертвых, чтобы первенствовать во всем, потому что Бог пожелал, чтобы в Нем обитала полнота Божества. Он все примирил с Богом через Себя, через смерть свою на кресте, мир заключив со всем земным и небесным. И вас, некогда чуждых и враждебных из-за своих злых дел, Он теперь примирил с Богом через свое земное тело, через свою смерть, чтобы в день суда поставить вас перед лицом Бога святыми, незапятнанными и безупречными. Если, конечно, вы и дальше будете стоять на твердом и прочном основании веры, не отклоняясь от надежды, что даровано вам радостной вестью.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play.

0: Империя. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Не так давно мы с Санычем опять побухтели слегка по поводу работы. Эти наши бухтения крайне полезны. Они помогают не только выпустить накопившийся пар, но и зафиксировать некоторые мысли, которые очень полезны для дальнейшего труда и даже жизни. «Я для себя понял, — сказал Саныч, когда градус беседы слегка поутих, — что важно во всем производить добавленную стоимость». Ну, правда, он сказал не добавленную стоимость, а added value, потому что у нас команда интернациональная, и термины мы иногда не переводим на родной язык. Но суть это не меняет. Добавленная стоимость, она и есть добавленная стоимость. Те, кто еще помнит азы экономической науки, возможно, вспомнят и этот термин. Те, кто не помнит, ничего страшного. Мы ведь сейчас будем не про экономику, а про практическую жизнь говорить. Скажем, увидели вы в своей церкви что-нибудь вас не особо устраивающее. Ну, например, лампочка в туалете уже давно не горит. Вы пишете пастору гневное письмо со всеми полагающимися «спешу проинформировать». Или не гневное, а доброе «спешу проинформировать». Но информация ваша дошла до пастора без добавленной стоимости. Вы в каком виде получили информацию, в том же виде ее пастору и передали. Рассмотрим эту же ситуацию с добавленной стоимостью. Увидев, что лампочка в туалете давно не горит, вы заказали в интернет-магазине нужную, организовали доставку. Заметьте, что не оплатили заказ, чтобы уж никто не возмущался здесь по поводу, что это я за это и платить должен. И написали пастору письмо о том, что во вторник привезут заказ с лампочкой. Его нужно будет оплатить и попросить кого-нибудь лампочку поменять. Добавленная стоимость. В отношениях между людьми это тоже работает. Отношения – взаимный труд, где обе стороны должны что-то привносить, иначе загнутся отношения. Добавленная стоимость. И уж особо о добавленной стоимости следует помнить тем, кого Бог наградил популярным нынче у многих качеством характера, снисходительно названным критическим складом ума. Способность видеть недостатки вокруг многие воспринимают как мандат на смелую правду в глаза. И лишь единицы из нас в конце концов учатся использовать этот дар для развития своих способностей молиться, решая проблемы не громогласностью своей критики, а силой Божьего вмешательства через молитву и работу Святого Духа. Если же, увидев повод для критики, вам тяжело сдержаться, вспомните о добавленной стоимости. Прикиньте, есть ли она в ваших словах, или вы просто передали информацию, не добавив ей никакой ценности. Разговор наш с Санычем был не очень долгим, но довольно сильно повлиял на меня. Я вдруг начал оценивать все, что я делаю, в свете того, была ли польза от этого дела, или все осталось как было. Чего и вам желаю.
2: Слушаете «Свободное радио».

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Булатов.
1: Большинство из нас пользовались и пользуемся иногда услугами такси. И наверняка вы видели у водителя навигатор, который прокладывает ему путь. А если мы сравним сложность работы таксиста, например, 30-летней давности? Это был человек с уникальными знаниями города, всех улиц, переулков. Я помню из своего детства. Когда мы не могли найти нужный адрес, мы шли на остановку, где стояло такси, и просили помощи. И таксист нам всегда показывал, куда идти, где нужна улица, где нужный дом. А если взять нашу жизнь, наш жизненный путь, то для нас навигатором является Библия, Слово Божье. И сегодня Библия есть у каждого из нас, и не одна. В печатном издании, в электронном. Мы можем получить ее бесплатно, платно, на любой вкус. Но несмотря на то, что она стала очень доступной, ее ценность нисколько не умалилась. Господь дал нам Слово Божье, и это навигатор для нашей жизни, чтобы мы шли по Нему в вечность, в Его Царство. Давайте послушаем слова Иисуса Христа. Они записаны в книге от Иоанна, 14 глава. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья и сестры, давайте будем читать Слово Божье каждый день, и оно укажет нам путь в обители Божьи, вечное и прекрасное.
2: Свободное радио.
3: Плодовит, сочен, свеж.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Друзья, всем привет! Пожалуйста, не кидайтесь тапками. Сегодняшний герой музыкальной среды — фигура довольно неоднозначная. Мы поговорим про Ярослава Малого и его проект «Мачете».

Начать стоит с того, что Ярослав родился в еврейской семье, что в итоге окажет поворотное влияние на его взгляды. В 2002 году он основал группу «Токио». Название, созвучное с немецким проектом «Токио Хотел», на самом деле не имеет отношения к географии. Оно символизирует движение энергии. «Токи» —

Но музыка Токио нас с вами интересует мало. Куда интереснее неожиданный поворот, связанный с сайт-проектом музыкантов под названием «Мачете». Еще более странно названная группа была создана как интернет-площадка для творчества, не вписывающегося в стилистику Токио, но быстро набрала популярность и вышла за пределы изначально обозначенных для нее границ.

0: 2013-м Ярослав решает вернуться к вере предков и принимает иудаизм. И даже сменяет имя на Мане Пинхас. Правда, только в узких кругах. Но перемены взглядов становятся заметны куда более широкой аудитории. Одна за одной выходят песни околорелигиозного характера. Одни противопоставляют светский мир и истину.
1: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение.
0: Другие звучат как тоска по небу.

0: третьи похожи на исповедь и размышление о сути жизни. И сегодня мы послушаем именно такую. Итак, Мачете. Папа.
1: Идет война, папа. Мечи изножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас

0: Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Притчи Соломона.
1: Не будь среди тех, кто вином упивается и объедается мясом. Ведь пьяницы и обжоры обеднеют, и сонливость оденет их в лохмотья.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 18 июня 1896 года был убит африканский миссионер Бернард Мизеки. Место его смерти стало объектом паломничества. Бернард Мизеки родился в Мозамбике примерно в 1861 году. Когда ему было 12 лет, он покинул свой дом и отправился в Кейптаун, в Южную Африку, где стал работать разнорабочим, а после работы посещать вечерние занятия в англиканской школе. Под влиянием своих учителей из общества святого Иоанна Богослова он стал христианином и принял крещение. Помимо основ европейского школьного образования, он освоил английский, французский, голландский и, по крайней мере, 8 местных африканских языков. После окончания школы он отправился в Зимбабве, чтобы работать здесь катехизатором-мирянином. Он поддерживал дружеские отношения с сельскими жителями, открыл здесь школу и завоевал сердца многих своей любовью. Миссионерский комплекс Мизеки находился рядом с рощей деревьев, посвященных духам предков Машона. Хотя у миссионера было разрешение вождя, он разозлил местных религиозных лидеров. Тем не менее, ему тогда удалось преодолеть разногласия и обратить ко Христу многие души. Когда в 1896 году здесь начались антиколониальные выступления, и африканские националисты стали преследовать миссионеров, подозревая их в том, что они работают на европейские колониальные правительства, Бернарду советовали бежать. Но он отказался, заявив, что работает ни на кого другого, кроме Христа, а потому не оставит ни своих обращенных, ни свою миссию. В этот день, 18 июня 1896 года, кто-то постучал в дверь Мизеки.